блаженных и преснопамятных создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежат.